0: Катя!
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.